Наше боль знаю без дилеми. Бираш мене. Почнемо без везе і рецитом том да залеже, опусти се. Приджи ближе. Вече късно е.